0: Это все сотряно. Понятно, да?
1: Viața mea, ochii mei, liniștea ce mi-o doresc.
2: Super FM, un radio pe gustul tău.